Radio Rubin. Твои най-любши хити. И ти сте непозабне полетне. Устварен за полетие. Радио Рубин.